0: So, ich werde das auf Russisch lesen. Мама всем дарила это. У кого день рождения было или что-то, она делала подарок и каждому в рамку вставляла вот это. И она хотела, чтобы оно каждого перед дверью висело. Я, конечно, попробую прочитать. Недоброе слово ты утром скажи, пред тем, как из дома ты хочешь уйти. Ведь за день здесь в мире случается много. Кто знает, придется ли нам встретиться снова. С любовью ты мне пожелай доброй ночи. Кто знает, откроем ли утром мы очи. Ведь жизнь проходит, и временно все. И мне же не будет тогда все равно. О чем ты со мной тогда говорил? Или, может, о чем-то меня ты спросил? Пусть будет хорошим то слово твое. Быть может, последним уж будет оно. Дай Бог, чтобы встретились в вечности снова. И вспомним хорошее, доброе слово. У ног Иисуса нет больше разлуки. И мы там увидим принзенные руки.
1: Das gute Wort. Sag morgens mir ein gutes Wort, bevor du gehst von Hause fort. Es kann so viel am Tag geschehen, wer weiß, ob wir uns wiedersehen. Sag lieb ein Wort zur guten Nacht, wer weiß, ob man noch früh erwacht. Das Leben ist so schnell vorbei und dann ist es nicht einerlei. Was du zuletzt zu mir gesagt, was du zuletzt mich hast gefragt. Drum lass ein gutes Wort das Letzte sein. Bedenk, das Letzte könnt's für immer sein.